любить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.39 в центре города плюс 14. Сегодня четверг, 17 сентября, и сегодня есть повод рассказать про знаменитого российского врача Сергея Боткина. Узнаем минут через 5, до какого возраста он не умел ни читать, ни писать.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: Сегодня в Кировском. Сыр «Тильзитер». Село Зеленое. 349,99 за 400 граммов. Пирожное «Орион» «Чокопай» в глазури. 139,99 за 360 граммов.

0: килограммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Амундсена от Бардина до Объездной. И на Объездной от Московской до Амундсена. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Белинского в сторону к Ботанике и Ленина в обе стороны.
2: Реклама.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
2: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
5: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 14. Сегодня в районе полудня начнется небольшой дождь и будет в течение дня до плюс 18. А сейчас на Радио С заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты. Но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радио Россия, золотые хиты. 7.54 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14. Сейчас наблюдается подъем, сезонный подъем заболеваний ОРВИ. А какие продукты лучше всего подходят для восстановления организма при ОРВИ? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си поиграем во вкусную игру. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
6: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
12: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. В 8 аэропортах России этой ночью ввели временные ограничения на полеты. Тамбова, Калуги, Пензы, а также Пскова, Волгограда, Сочи, Ярославля и Геленджика. В ряде регионов была одновременно объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об ограничениях появилась в телеграм-канале «Говорит Росавиация». Позднее стало известно о дополнительных ограничениях в аэропортах Казани, Чебоксар, Махачкалы и Иваново. Воздушные гавани Внуково и Домодедово работали по согласованию. Аэропорты Пскова, Пензы и Сочи позднее возобновились штатную работу, но в целом ситуация остается напряженной. Тысячи пассажиров вынуждены ожидать возобновления работы воздушных гаваней. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако обещал, что ситуация вскоре разрешится. Депутаты помогли обустроить бомбоубежище в Екатеринбурге. Временное укрытие сделали в подвале дома на улице Стачек, 55, по просьбе жильцов. Его можно использовать во время режимов ракетной и беспилотной опасности. Участие в обустройстве бомбоубежища принял депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты регионального Заксобрания Вячеслав Бразовский и Владимир Смирнов. В помещении обновили стены, потолки и пол, сделали санузлы и два отдельных входа. Также были закуплены огнетушители, спальные мешки, антисептики, более 20 удобных скамеек. Их помогли разгрузить и установить волонтеры Алексея Вихарева. Сейчас в Думе при поддержке депутатов проходит обустройство еще одного помещения под бомбоубежище. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – это кефир, луковая шелуха, овсяные и гречневые каши, рассказала врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню продуктов, которые тяжело перевариваются, таких как красное мясо. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и ни острой. Также следует убрать все жареное, оно усугубляет воспаление. Также надо сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказание. Показания. Необходима консультация специалистов.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем облачно с прояснениями. После 12 дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе,
6: бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 17 сентября, 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14. На Радиосе сейчас станет чуточку теплее, уютнее и уж точно вкуснее, потому что на Радиосе начинается вкусная игра. Будем разгадывать очередной рецепт. Вы будете проявлять свою кулинарную интуицию. И за правильный ответ получать промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила, в общем-то, вы уже знаете. Я называю ингредиенты, а вам нужно по ним отгадать блюдо, которое мы загадали. Дозвонитесь, первым назовите блюдо и получите вкусный приз. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. А ингредиенты для начала вот назовем такие. Морковь, картофель, сельдерей, помидоры и мелкие макароны. Какое блюдо мы загадали? Звоните прямо сейчас. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. А пока мы узнаем новости из мира автомобилей, спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». «Хавейл Июль» — официальный дилер «Хавейл» на Грузовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдеры и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, на часах 8.11, и уже минут через 10 на Радио Си обсудим, насколько физический мир оказался сложным для искусственного интеллекта. Вот улицу прибрать, дома пропылесосить — это все на самом деле очень сложно, а вот написать картину или стихи для искусственного интеллекта проще простого. Поговорим об этом минут через 10, а еще подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
7: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Терка-глобус. У нас так принято.
13: Щербакова, 4. 0+.
14: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
15: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная. 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте. 39,99 за 130 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
16: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет» «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на автомагистральный от теплоходного проезда до Пехотинцев, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Машинной от Переходного переулка до Фурманова. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в обе стороны и Малышева в сторону ЖБИ.
18: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
19: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
20: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.17 у нас проходит вкусная игра, где по ингредиентам вы пытаетесь угадать, какое блюдо мы сегодня загадали. Телефон Радио Си 235-103.7. Кому же достанется промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Уже прозвучали у нас такие ингредиенты, как морковь, картофель, сельдерей, помидоры и мелкие макароны. Что это за блюдо такое? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Я думаю, что это суп минестроне.
0: Суп минестроне?
1: Да.
0: А что вас навело на эту мысль?
1: Сельдерей.
0: Сельдерей? Так, да. А что еще нужно, чтобы минестроне получился?
1: А что еще?
0: Угу.
1: Ой, слушайте, не помню, я просто недавно ела, честно говоря, даже. Ну вот знаю, что еще лук, чеснок входит. Морковь, картофель.
0: Так, вспоминайте, что еще у вас было в тарелке.
1: Помидоры.
0: Помидоры мы назвали как раз, да. Ну, если добавить еще кабачок, репчатый лук, чеснок, консервированную фасоль и, конечно же, бульон, ну или воду, кто что добавляет. Да, получится у нас минестроне, замечательный овощной суп. Разгадали.
1: Я рада.
0: Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Настя, а кто помогал?
1: Супруг.
0: А каким образом?
1: Ну, мы, говорю, недавно ходили кушать, вот, разговаривали как раз про ингредиенты, вот, я запомнил.
0: А куда ходили? В ресторан?
1: Да.
0: Ну, сейчас можете в ресторан не ходить, потому что вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете что-то заказать, и итальянскую кухню в том числе.
1: Это отлично.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется – есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра снова поиграем во вкусную игру, обязательно. Минут через 5 на Радио Си начнем играть в день рождения каждый день. Телефон Радио Си вам снова пригодится, 235-103.7. А сейчас попробуем расставить взаимоотношения с искусственным интеллектом. С нами Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
2: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 15. Сегодня в районе полудня соберется дождь и будет до плюс 18. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
10: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
9: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
11: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
12: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
13: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио «Си» – музыка, которую мы любим. На часах 8.27 в центре города плюс 15. На радио «Си» начинается игра «День рождения». Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. Дозванивайтесь первым и получайте пару билетов на моноспектакль «Владимир Маяковский». Послушайте, для лиц старше 16 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 24-го. января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 24 января. Дозванивайтесь первым и получите пару билетов на моноспектакль «Владимир Маяковский». Послушайте. Телефон радио «Си» 235-103.7 в игре 24 января. Сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Финогрупп».
1: Доброе утро. Отопление в Свердловской области уже подается почти в 900 социальных зданий и в 5% жилых домов, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Формирован запас топлива, подготовлены аварийные бригады и техника. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. Военный конфликт России и Украины близок к завершению, заявил президент Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. Также он указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизтопливо в США и обещал, что ситуация вскоре разрешится. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, двубортные укороченные пальто на теплой подкладке с широким отложным воротником, рассказал стилист Влад Лисовец. Также он советует носить яркие пальто и куртки и одежду с сильным акцентом на талии. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями, это вода ЖО от «Финогрупп». Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adagio.finogrupp.ru.
0: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер» в центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, в районе полудня соберется дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18. В Полевском и в Каменске-Уральском тоже плюс 16-18, в Асбесте плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В одно и то же время. Кстати, заезжайте к нам за призом, потому что вы сегодня получаете пару билетов на моноспектакль. Как вы вообще к театрам относитесь?
1: Ой, я прекрасно отношусь.
0: Любите? Практикуете?
1: Да, конечно. Я очень люблю театр.
0: Тогда получите пару билетов на моноспектакль «Владимир Маяковский». Послушайте.
1: Ага, спасибо.
0: Сейчас еще пару слов о самом спектакле. Информация на правах рекламы. Это моноспектакль Георгия Иабадзе, в котором поэзия оживает через музыку, хореографию и песни. Актер театра «Нации» создает на сцене яркий и эмоциональный образ поэта, раскрывая его характер, страсти и внутренние противоречия. Спектакль состоится 27 сентября на сцене «АДО» в рамках фестиваля «Свой» для зрителей старше 16 лет.
2: Ура!
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро, и завтра снова поиграем.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. Сегодня четверг, 17 сентября, и сегодня есть повод вспомнить один сериал, который появился сравнительно недавно, лет 5 назад, и сразу наделал много шуму. Это сериал «Игра в кальмара». Поговорим о нем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Компания «Прайм».

0: Оптика объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
2: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
11: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
12: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Гагарина от педагогической до Блюхера, на автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев, на объездной от 8 марта до Кольцовского тракта, на Амундсена от Бардина до объездной и на Московской от объездной до Щерса. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Репина тоже в центр.
14: Реклама.
15: Ну давай, ну заводись!
16: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
14: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
2: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
17: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.48. В центре Екатеринбурга плюс 15, а днем до плюс 18. Сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю, вспомним игру в кальмара. Спонсор всемирной истории на Радио Оси ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, путей ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
3: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио С.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 8:53 в центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня Екатеринбургский зоопарк отмечает свой день рождения. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут, а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: С вами Леонид Филиппов, и в эту пятницу я отправляюсь в парк, квартал Каменные палатки от Greenwich Недвижимость, чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону. На закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 15, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбургэнерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 15, сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 17 сентября, в центре города пока плюс 15, а днем до плюс 18, и в районе полудня будет собираться дождь. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на шоу-программу «Рожденный в СССР» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем речь? Как вы думаете? Принимать будем по одному варианту. Подумайте и набирайте. Телефон Радио Си 235-103.7. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем речь? По одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
1: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Титова от Братской до Новинской. На Гагарина от Первомайской до Блюхера. На Амундсена от Бородина до Объездной. На Репина от Зоологической до Ночдива-Васильева. И на Автомагистральной от Теплоходного проезда до Пехотинцев. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Восточная в сторону ЦПКИО и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 9.16, разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. А вопрос сегодня вот такой. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Я предполагаю, что многие мужья хорошо готовят, но говорят, что они не очень готовят.
0: Притворяются, что плохо готовят, да? Блинчики комом, что там еще? Борщ прозрачный.
1: Ну да, и все такое.
0: Хорошо. Готовка, но пока что мимо, пока не угадали. Понял. Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Еще звоните. Прекрасная логическая цепочка, но пока что не готовка. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотел бы ответить на вопрос.
0: Давайте.
2: Может быть, это уборка?
0: Уборка. А почему убирают плохо? Чтобы как раз жена убиралась?
2: Ну, конечно.
0: Но жена может так убраться, что потом ничего не найдешь. Тоже тут нюанс есть. Пока нет, пока мимо. Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
3: А может быть, это уход за детьми?
0: Уход за детьми.
3: Да, да, ну...
0: Это как это?
3: Маленькими. Ну, они считают, что с ребенком, допустим, даже те же пеленания, да, что женщина делает лучше.
0: Ну, как будто бы да, лучше сразу же. Тут даже притворяться не нужно. Пока нет, не угадали. Не уход за детьми.
3: Не близко даже, да?
0: Даже не близко. Спасибо. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Принимаем по одному варианту. В чем же притворяются мужья, около половины мужей, что делают это плохо, чтобы переложить на плечи жены? Про какую ситуацию мы говорим? 235-103.7, звоните, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. Но день потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможно, неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
0: Как правильно спать по ночам? Мешает ли ночник хорошему ночному сну? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: На радио ИСИ очень жизненные песни «Live is Life». На часах 9.23 в центре города плюс 15 разгадываем невероятный вопрос на радио ИСИ. Около половины мужей притворяются, что делают это плохо, чтобы переложить это на плечи жены. О чем речь? Как вы думаете? Принимаем мы по одному варианту. Уже вспомнили готовку. Самый распространенный был вариант. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Что скажете вы?
1: Я думаю, что притворяется, что плохо чистят овощи, картошку.
0: Очень крупно, да? Или не могут пользоваться экономкой?
1: Ну, да.
0: Что такое?
1: Толстая кожура, да.
0: Знакомая ситуация, да. Но пока что нет. Не про готовку в целом говорим. Готовка у нас уже была. Ну и не чистка овощей, соответственно.
1: Понял, спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. Очень жизненные варианты, кстати, у нас уже пошли. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А у меня есть вариант ответа. Угу. Может быть, это заказ отеля или заказ тура.
0: Ну, сама все сделаю, да? Не надо вот.
2: Да.
0: Тут дальше больше, наверное, все-таки инициатива женщины появляется, что сама все сделает, это интересно. Как-то муж плохо заказывает. Если муж плохо заказал отель, это значит, все, можно в отпуск не ехать, да?
2: Поэтому и перекладываем.
0: Ну, пока что нет. Но мысли приятные, конечно, у вас. Радио ИСИ, алло.
3: Невероятный вопрос. Мое предположение, посуду мыть они...
0: Плохо моют посуду?
3: Да.
0: Специально, да?
3: Конечно.
0: Чтобы пришла жена и сказала, больше посуду не моешь.
3: Ну да, если, может быть, они плохо моют, или они вообще поставят тарелку грязную, и все. Угу. Я, говорит, потом помою перед едой.
0: Слушайте, ну мы сегодня не то чтобы жалуемся на мужей, мы просто ищем ту ситуацию, где они как будто бы притворяются, что плохо это делают. Пока что нет, не мойка посуды. Мимо.
3: Хорошо.
0: Спасибо вам. Да и в целом, давайте так подскажу, это речь не про кухню, не про уборку и даже не про воспитание детей. Принимаем по одному варианту. 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Звоните. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля, 33.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 9.27, в центре города плюс 15, сегодня днем до плюс 18 и в районе полудня соберется дождь. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошего четверга.
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Добрый день.
8: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипер выгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.33 в центре Екатеринбурга плюс 16. И даже сквозь тучи пробивается солнце, хотя сегодня с утра было очень ясное небо. Днем будет до плюс 18. На Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал радиостанция.
1: Доброе утро. В Ярославле после атаки дронов тушат НПЗ. В домах выбиты окна, повреждены автомобили. Пострадавших, к счастью, нет. В десятке аэропортов России ночью и утром ввели временные ограничения на полеты. Сильные дожди пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем преимущественно без осадков и плюс 16 градусов. В субботу тепло и сухо до плюс 19. В воскресенье также тепло, но небольшой дождь. В академическом районе Екатеринбурга тепло уже дали абсолютно во все жилые многоквартирные дома. Дело в специфике работы и оборудования, которым оснащены здания. Почти в каждом доме в этом районе установлен индивидуальный теплопункт, пишет областная газета. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на $1.5 миллиарда с начала года. Теперь составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После полудня дождь. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16,18. В Первоуральске плюс 15,17. В Новоуральске плюс 14,16. В Нижнем Тагиле плюс 13,15. В Краснотурьинске плюс 10,12.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9.56. Сколько водителей в Свердловской области отказались снять тонировку? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем про общественные туалеты с лимитом посещения в 10 минут. Самое интересное, как собираются соблюдать этот лимит. Такой проект собираются запустить в Нью-Йорке. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по

0: интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: «Хавейл» в «CS Motors». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM. 10.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 16, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.
1: Доброе утро. В Ярославле после атаки дронов тушит нефтеперерабатывающий завод. В домах в городе выбиты окна, повреждены автомобили. За ночь над регионом сбили 65 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Выезд из города в сторону Москвы перекрывали, но сейчас он восстановлен. Ранее СМИ писали, что в десятке городов Росавиация ночью и утром вводила ограничения на работу аэропортов, где задерживаются рейсы. Тысячи пассажиров ожидают возвращения штатной работы авиагавани. В Свердловской области стартовал отопительный сезон с 15 сентября. По традиции первыми тепло получают социальные здания. Затем отопление постепенно подключат в жилых домах по графику, растянутому на несколько недель. Но в академическом районе Екатеринбурга тепло уже дали абсолютно во все жилые многоквартирные дома. Дело в специфике работы оборудования, которым оснащены здания. Почти в каждом доме в академическом установлен индивидуальный теплопункт, пишет областная газета. Накануне сообщалось, что тепло в регионе получают уже почти 900 социальных зданий, 5% жилых домов. Полностью отопительная система Екатеринбурга должна выйти на штатный режим работы до конца сентября. В Свердловской области 524 водителя привлечены к ответственности за нежелание снять излишнюю тонировку, сообщает ГАИ области. Основанием стало невыполнение законных требований автоинспекторов. Примечательно, что более 320 автомобилистов получили административный арест до 15 суток за отказ снимать тонировку. Еще 146 заплатили штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Еще 13 нарушителей получили обязательные работы до 120 часов, пишет «Комсомольская правда». Ракета-носитель «Союз» стартовала накануне с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. Космический грузовик везет на МКС рабочее место космонавта для дистанционного управления роботом «Теледроид». Его разместят снаружи станции, пишет агентство РИА Новости. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, а также трое американцев и астронавт Европейского космического агентства. Стыковка корабля «Прогресс» с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 19 сентября в 16:46 по московскому времени. Общественные туалеты с лимитом посещения 10 минут установят в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Захран Мамдани. Проект пилотный. В его рамках установят 17 модульных уборных. В таких туалетах через определенное время начинают мигать световые сигналы, побуждая человека выйти из кабинки, после чего двери автоматически откроются. Таким образом, власти намерены бороться с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. На самих модульных туалетах обозначен лимит 10 минут, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После 12 дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в «Паревит».
7: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдеры и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Сегодня уже четверг, 17 сентября. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. Минут через 5 на Радио Си попытаемся разобраться с искусственным интеллектом, для которого оказалась физическая реальность гораздо сложнее, чем задумывалось. Помыть посуду, пропылесосить дома — это еще цветочки. Но зато искусственный интеллект хорошо справляется с творческими задачами, а хотелось бы наверняка наоборот. Вот об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
10: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
11: Встречайте! Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
10: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
11: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: на радио ИСИ, песня, которая прекрасно подходит для осенней погоды. На часах 10:20 в центре города плюс 16. Впереди у нас Дункан Лоренс с песней «Игра». А прямо сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Радио Си.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, Элтон Джон, Вот ин Спэниш. 10:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16, сегодня днем до плюс 18. Впереди Даррен Хейс, Strange Relationship, а сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Буткевич, Константин Сергеевич, девелопер Fina Group.
1: Доброе утро. Отопление в Свердловской области уже подается почти в 900 социальных зданий и в 5% жилых домов, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Формирован запас топлива, подготовлены аварийные бригады и техника. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. Военный конфликт России и Украины близок к завершению, заявил президент Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. Также он указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизтопливо в США и обещал, что ситуация вскоре разрешится. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, двубортные укороченные пальто на теплой подкладке с широким отложным воротником, рассказал стилист Влад Лисовец. Также он советует носить яркие пальто и куртки и одежду с сильным акцентом на талии. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Fina Group. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finagroup.ru.
0: На Радио Си о погоде, спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 16, сегодня днем облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18. В Каменске-Уральском и в Полевском тоже плюс 16-18, в Асбесте плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, давайте поговорим о том, как ремонт влияет на стоимость квартиры.
2: В наиболее популярном ценовом сегменте от 3 до 10 миллионов рублей наличие современного ремонта очень повышает шансы на быструю продажу этой квартиры, и покупатели охотно готовы несколько переплатить за такое жилье. Продавцы, продающие квартиры с помощью «Диала», часто консультируются с моими специалистами относительно того, надо ли делать ремонт в продаваемой квартире или не стоит тратить на это деньги и силы.
1: И каков ваш ответ? Стоит ли делать ремонт?
2: Ну, квартира – это товар, а товар нуждается в упаковке. Но каждый раз приходится считать затраты на этот ремонт. Вот в одних случаях мы рекомендуем привести квартиру в порядок и вставить окна и нормальную дверь. А бывает, что здравый смысл и расчеты показывают, что лучше немного понизить цену, и если квартира имеет нетоварный вид. Очень важно избавиться от запахов, и очень мешает продаже недружелюбный, неприветливый продавец. Поэтому, если у вас сейчас не самый веселый период в жизни, доверьте продажу вашей квартиры нашим специалистам. Мы знаем, как произвести позитивное впечатление на покупателя. Желающим

Радио Си с вами, на часах 10:59. Сколько растаяло за последние 70 лет льда в Гренландии и Антарктиде? Узнаем из новостей на Радио Си через пару минут, а еще поговорим про дожди, которые обещаны сегодня в Свердловской области. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си Кэнди Далфер.

0: В Екатеринбурге 12.02. На радио «Все новости» и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он также отметил, что ему удалось завершить 8 войн, но конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Дональд Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США и пообещал, что ситуация вскоре разрешится, пишет газета.ру. Число выходов медведей к поселкам в Забайкалье выросло в этом году почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений о зверях в населенных пунктах, пишет Москва-24. С августа медведи выходили к людям в Красноярском крае, в Хабаровском, а также в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии, на Алтае, на Чукотке, а также в Свердловской области и в Сочи. В этом году в разных регионах России из-за нападений медведей уже погибли больше 10 человек. Основными причинами аномальной активности медведи называют нехватку еды и высокую численность животных. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймборреллиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков, и плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу из боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета.ру. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга уже плюс 18. В течение дня сегодня облачно с прояснениями. После 12 дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
4: Реклама.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте «Синара-девелопмент.ру». Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си найдется место и прекрасным рок-балладам, которые особенно пронзительно звучат, когда за окном осенняя погода и все небо затягивает тучами. 11:10 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня узнаем, что же бывает после дождичка в четверг. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем и музыкальные новинки, например, Мадонну. Чуть раньше у нас Сплин и уже скоро Патрисия Касс с песней «Когда Джимми говорит». Радио Си с вами. День добрый.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Гранд 127-392-44-741, 16+.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
0: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Впереди Гарри Стайлз с песней «As It Was». А прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Доброе утро. Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые передышки для ВСУ, заявила на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности глава российской делегации Юлия Жданова. Ранее она сообщила, что страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу в 29-30 годах. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС в зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Свердловский избирком снял с выборов 5 кандидатов от партии «Яблоко». Суды признали их виновными по делам о публикациях в соцсетях. Напомню, выборы стартуют завтра, продлятся до 20 сентября включительно. Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. По его данным, вероятное название предстоящей картины – «Русский овощ». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963. Заслужик ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, Кристиан Леонтьев, Story of My Life в золотой коллекции этого часа. 11:58 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей,

0: Вы слушаете «Радио Си» 12.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ, заявила на пленарном заседании ОБСЕ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Юлия Жданова, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что при любых договоренностях необходимо учитывать изменившиеся реалии на земле на фоне последовательного продвижения российских войск на поле боя. Сама площадка Вена, форум ОБСЕ, остается одной из немногих, где российская и западные делегации продолжают встречаться за одним столом, несмотря на конфликт, отмечает агентство. Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любэ». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И о погоде на «Радио Сим» спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Хончи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Тони Брэкстон «Unbreak My Heart». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио Си кино.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
11: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
10: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
12: телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Осень дарит нам урожай вкусных впечатлений. Вкусная игра на Радио Си – одно из них. Участвуйте, выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что кино. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дронты или додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Фавиль. На часах 12.31. На радио «Си» новости Людмила Гусева, спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Финогрупп».
1: Добрый день. На Серовском тракте сегодня днем закроют движение машин на 15 минут в районе Верхней Пышмы. Причиной станут буро-взрывные работы вблизи трассы. Транспорт необходимо остановить, чтобы осколки породы не попали в машины. Ограничение будет с 15.00 до 15.15, пишет Я-1. Более 500 свердловских водителей привлечены к ответственности за излишнюю тонировку. При этом более 320 из них получили административный арест до 15 суток за отказ снять затемнение. Еще 146 заплатили штрафы, 13 автомобилистам назначены обязательные работы, сообщили в облгаи. Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются на уровне авиакомпаний и транспортных агентств, сообщил сегодня замглавы МИДа Андрей Руденко, пишет газета «Известия». Сага «Сумерки» возвращается сегодня в российский кинопрокат. Уже показала невероятный результат. Фильм еще не вышел в прокат. С учетом предпродаж освоил 46 миллионов рублей, отмечает газета «Коммерсант». Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от «Финогрупп». Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finogrupp.ru.
0: И погоде на радио «Сим», спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
2: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
0: Радио «Си».

0: Радио Зия, музыка, которую мы любим, и только что Серж Диван. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Зия инструментальная музыка.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете радио «Сейчас дня» в Екатеринбурге. На радио «Новости» Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. На Серовском тракте закроют движение машин сегодня на 15 минут. Причиной станут буро-взрывные работы на карьере. Молебское месторождение горной породы находится в 1,5 километрах к юго-западу от Верхней Пышмы. Вдоль дороги проведут буро-взрывные работы. Транспорт необходимо остановить, чтобы осколки породы не попали в машины. Ограничение движения будет с 15.00 до 15.15, рассказали в управлении автодорог Свердловской области. При движении на север области объехать закрытый участок Серовского тракта можно будет по дороге Верхняя Пышма-Невьянск. Водитель рейсового автобуса попал в ДТП под Нижним Тагилом и оказался нетрезвым за рулем. Авария произошла 11 сентября на трассе Никола-Павловская, Петрокаменская-Алапаевск. Автобус остановился на перекрестке, когда в него въехал грузовик, водитель которого не справился с крутым поворотом. Оба транспортных средства опрокинулись, пострадал один пассажир автобуса. От госпитализации он отказался. Водитель автобуса 1978 года рождения был пьян за рулем. В организации перевозчики пояснили, что на предрейсовом осмотре утром мужчина был трезвым, и потому его допустили к работе, рассказали в облгаи. Проводится проверка, пишет газета «Ведомости». Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей. Контакты на эту тему сохраняются, сообщил сегодня замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко. Он отметил, что идут технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. Но разговор сложный, так как прекращение перелетов не российская инициатива. При этом дипломат выразил надежду на то, что восстановить авиасообщение получится, тем более, что оно экономически выгодно и для Токио, и для Сеула, сообщает газета «Известия». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер размером почти 222 метра, глубиной до 43 метров, сообщает Russia Today, ссылаясь на Associated Press. По данным агентства, кратер стал крупнейшим из известных ударных, которые образовались в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит Римский Колизей. Он появился в мае 24 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Сам момент удара не удалось зафиксировать телескопами, находящимися на Земле и в космосе. Сага «Сумерки» сегодня возвращается в кинопрокат в России. С 17 сентября начинаются показы первой части. Остальные серии покажут с 8 октября, далее с 5 ноября, с 10 декабря и, наконец, с 11 февраля 2027 года. Еще до начала официального проката, с начала сентября, картина уже собрала больше 46 миллионов рублей. Заняла 7 место в кассе. Пока в статистику попали только спецпоказы и предпродажи билетов на будущие сеансы, рассказала главный редактор бюллетеня кинопрокатчика Вероника Скурихина. Она назвала этот результат грандиозным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Паревит» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка «Паревит». Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
7: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Хадуэй и Шакира, еще Вадим Усланов, «Ты сделана из огня». Также будут Оливия Дин и в самом начале Роксет.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что «Hardway I Miss You». Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. Далее на радио «Россия» Амальбанд, и сразу после Игорь Корнелюк, город которого нет.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
3: Реклама. В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Добрый день.
7: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и Прексалин противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
16: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
17: О, Папа Джонс, Екатеринбург. УГРН 110-385-001-8073.
18: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
19: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
21: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Это Игорь Корнелюк, только что на Радио 7, на часах 13.31, далее на Радио 7 Рики Мартин и Мэя, Private Emotion, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Полпред президента на Урале Артем Жога призвал жителей округа найти время и принять участие в предстоящих выборах, пишет «Новый день». Напомню, выборы стартуют завтра, продлятся до 20 сентября включительно. Фото и видео с международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрали 1,5 миллиарда просмотров. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам фестиваля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, пишет «Новый день». Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала двух подростков 14 и 17 лет за серию ограблений туристов, в том числе россиян. В числе преступлений – ограбление российского туриста под дулом пистолета в ночь на 15 сентября, пишет «Москва-24». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии. Ученые отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Остановись. Услышим себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это команда «Студио», так же, как всем только что на «Радио 7». На часах 13.41, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске нас будут радовать Эми Макдональд и Селин Дион «All by Myself» и в самом начале «FR9».
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: С вами Леонид Филиппов, и в эту пятницу я отправляюсь в парк, квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону. На закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Эми Макдональд на часах без 5:02. И, кстати, в следующем часе не пропустите розыгрыш, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Там вы сможете выиграть классный приз. Еще впереди на радио Зи Робби Вильямс, и перед этим инструментальная музыка Энни Морриконе.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова, 4. 0+.
8: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Полпред президента на Урале Артем Жога призвал ответственное ведомство обеспечить безопасность на предстоящих выборах, жителей округа найти время и участвовать в голосовании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания по подготовке к выборам зампредом ЦИКа России Николаем Булаевым и главами регионов УРФО. Напомню, единый день голосования стартует завтра, продлится 3 дня. Все участки обеспечены видеонаблюдением, их проверки завершены, скоро начнется доставка бюллетеней, написал Артем Жога в соцсетях. Пишет агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Омега» в Орджоникидзевском районе. Очевидцы рассказали, что из здания вывели сотрудников и посетителей. К зданию подъехали несколько пожарных машин. В пресс-службе МЧС области пояснили, что произошло короткое замыкание в лифтовой. Пострадавших нет, пишет «Новый день». Фото и видео с Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрали 1,5 миллиарда просмотров. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам фестиваля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Одним из главных итогов фестиваля он назвал развенчание ряда мифов о России. Первые возможности изолировать нашу страну от остального мира. В ООН 193 государства. В Екатеринбурге были делегации из 191 страны мира, отметил Кириенко. Второй развенчанный миф – представление о России как о враждебной и отстающей стране. Участники фестиваля были приятно удивлены и восхищены Россией, отметил Кириенко, пишет «Новый день». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщает сегодня пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла, пишет «Вечерняя Москва». Режиссер Никита Михалков работает над новым фильмом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. По его данным, во время сбора труппы театра «Мастерская 12» Михалков заявил, что вероятное название предстоящей картины – «Русский овощ». Пока о новом проекте режиссера ничего не известно. Последний полнометражный фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году по мотивам 2 произведений Ивана Бунина «Солнечный удар» и «Окаянные дни». Фильм выдвигался от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но номинирован не был, напоминает газета «Ру». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами, счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Робби Вильямс. На часах 14:10 и уже буквально через 10 минут не пропустите розыгрыш, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Очень классные призы. Обязательно там разыграем.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
7: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Телефон рекламной службы 235 0905.
9: Радио «Си».

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: С вами Радио Си. Я напомню, на этой неделе специально к 40-летию Свердловского рок-клуба на Радио Си мы разыгрываем эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история свердловского рока музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Все очень просто. Каждый день на Радио Си звучит рок-история, связанная с одной из персон Свердловского рок-клуба. Ваша задача назвать, с кем же эта рок-история связана, о какой же группе идет речь. Итак, внимание, сегодня рок-история такая. В 80-м году будущий знаменитый поэт Илья Кормильцев вел дискотеки. В соседнем зале располагалась репетиционная база одной из рок-групп. Основатель группы знал, что парень пишет стихи, и предложил сотрудничество. Ирония в том, что поначалу группе стихи Кормильцева категорически не нравились, но поскольку других вариантов не было, они все-таки стали работать вместе, и в итоге, между прочим, получился такой по-настоящему мощный творческий тандем. Как вы думаете, о какой же группе Свердловского рок-клуба идет речь? Дозванивайтесь первым по телефону 235-103-7, отвечайте правильно и выигрывайте эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история свердловского рока. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103-7.
2: Выборы 2026.
3: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
4: Все прошедшие годы мы, «Справедливая Россия» в Свердловской области, потратили свои усилия на то, чтобы создать в нашей области систему защиты прав граждан, чтобы это была все-таки какая-то структура, чтобы человек, который столкнулся с несправедливостью, с невозможностью защитить свои права, чтобы он не оставался один на один со своей бедой. Чтобы было место, куда он мог прийти. Много таких ситуаций, когда к нам приходят и говорят, мы уже везде были. И если вы нам не поможете, да, то справедливости вообще нет. Мы создали 18 приемных на территории нашей области, куда люди могут прийти абсолютно с любой проблемой. И мы честно им говорим, что мы каждую проблему вашу не решим. У нас нет волшебной палочки в руках. Но мы вас выслушаем. И если есть хоть какая-то возможность, если есть хоть какие-то положительные примеры решения этой проблемы в целом по стране, в 83 регионах развернута эта сеть центров защиты прав граждан. И мы занимались в основном массовыми проблемами. Конечно, это обман платежек коммунальных, начисления незаконные, поборы незаконные. Когда льготы человеку должны предоставить, но ему не предоставляют. Вот это все мы разгребаем за 11 лет. Более 80 миллиардов рублей вернули людям. И когда мы сегодня разговариваем с нашими земляками, нам не стыдно смотреть людям в глаза, когда они нас спрашивают, а что вы делали? Да, вот вы там получили депутатские полномочия. Когда человек сталкивается с какой-то бедой, ему некуда сегодня идти по целому ряду проблем. Он только в «Справедливую Россию» может прийти. Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Вот там его выслушают, сделают все возможное. Это постоянно действующий социальный проект. Это постоянно действующая социальная программа нашей партии. Не предвыборная какая-то, не обещание, там, как говорят, вы нас выберете, а мы вам там потом сделаем. Это вот предвыборные такие программы бывают. Она не зависит никак от выборов. Но она будет лучше работать, если будет больше депутатов, которых мы вовлечем в эту работу. Чем больше депутатских полномочий, тем эффективнее будут работать центры защиты прав граждан. И вот это самое главное. Это честно, и это справедливо, и это эффективно. Поэтому мы сегодня действительно на выборы ведем целый отряд людей, которые проработали в центрах защиты прав граждан, которые являются руководителями, которые напитались этой болью от граждан. И самое главное, которые научились решать проблемы, знают все тонкости нашего законодательства. И самое главное, все вот эти узкие, несправедливые места, которые необходимо исправлять. Вот с чем идет «Справедливая Россия». 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Радио «Си».

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: С вами «Радио Си». Я напомню, к 40-летию Свердловского рок-клуба мы продолжаем розыгрыш. Давайте кратко напомню сегодняшнюю рок-историю. В 80-м году будущий знаменитый поэт Илья Кормильцев вел дискотеки, а вот в соседнем зале располагалась репетиционная база одной из рок-групп. Основатель группы предложил сотрудничество. И вот ирония была в том, что поначалу группе стихи Кормильцева не понравились, но все-таки они стали работать вместе, и в итоге получился такой вот мощный творческий тандем. О какой же группе речь идет? Вот смотрю, уже есть звонки. Давайте будем знакомиться. Радио Си, алло, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Меня зовут Елена.
1: Лена, очень приятно. Так, слушаю ваш ответ.
2: Возможно, это Урфин Джюс.
1: Слушайте, Лен, откуда такие познания?
2: Ну, из тех времен.
1: Из тех времен. Слушайте, я приготовился, Елена, вы знаете, вот честно, подготовил подсказки даже, потому что был уверен, что, ну, запутались бы, наверное, с Наутилус Помпилиус,
2: да, хотя... Да,
1: Кормильцев позже, в 83-м году он познакомился с Вячеславом Бутусовым. Ну что ж, Лен, блестящие познания у вас, может быть, и двухтомник вам этот не нужен, все знаете, или все-таки...
2: Да, ну что вы, очень нужен.
1: Все-таки готовы к каким-то новым удивительным открытиям.
2: Конечно, это же очень интересно, это же наша и молодость, и вообще наша гордость, уральский рок.
1: Согласен. Еще какая?
2: Ладно.
1: Могу добавить, да? Лен, как день в целом проходит у вас? Чем занимаетесь?
2: Ну, хорошо, на работе.
1: Прекрасно. Поздравляю вас. Удачно у вас сегодня все складывается. Конечно же, это группа Урфин Джюс. И отдельный привет передаем Александру Пантыкину. А вам я дарю эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история свердловского рока музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Мои поздравления.
2: Это здорово. Спасибо. Восторг просто.
1: Да, я вижу, желающих очень много, поэтому если сегодня вдруг не повезло, не расстраивайтесь, завтра в это же время розыгрыш обязательно продолжится, участвуйте, побеждайте. Спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
0: Реклама.

0: Это группа Orphan Juice, только что на Радио Си. Вот именно этой группе был посвящен наш сегодняшний розыгрыш под названием «Герои Свердловского рок-клуба». Кстати, о музыке мы очень скоро вернемся, но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер «Финогрупп».
1: Добрый день. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что такое случилось впервые, но система готова противостоять хакерам, пишет «Вечерняя Москва». На Серовском тракте сегодня закроют движение машин на 15 минут с 15.00 в районе Верхней Пышмы. Причиной станут буровзрывные работы на карьере. Транспорт необходимо остановить, чтобы осколки породы не попали в машины, рассказали в областном управлении автодорог. Сотрудников и посетителей ТРЦ «Омега» в Екатеринбурге сегодня эвакуировали из-за короткого замыкания в лифтовой, сообщили в МЧС области. Пострадавших нет, пишет «Новый день». На видимой стороне Луны обнаружен новый ударный кратер диаметром почти 222 метра, сообщает Associated Press. Этот кратер появился в мае 2024 года после столкновения Луны с фрагментом астероида или кометы. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от «Финогрупп». Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finogrupp.ru.
0: И о погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что One Republic. На часах 14.41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске London Beat, еще и Type, и в самом начале Пол Абдул.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: ООО «УК Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ООО «Гранд 122-660-002-3693».
10: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
13: Запомню, чтобы не пропустить.
14: Запишу, чтобы не забыть.
13: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
14: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, это London Beat в завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на радио Зи Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо. Готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Президентская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. Украина 127-39-24-4741. 16+.
5: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
9: 103.7 FM. Радио «Си».
10: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, была попытка дискредитировать систему ГАЗ-выборы и систему дистанционного электронного голосования ДЭК. Памфилова подчеркивает, что такое случилось впервые. И добавляет, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Выборы депутатов пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Можно голосовать на участке и дистанционно, пишет РИА Новости. В Бурятии продолжается нашествие медведей в населенные пункты. За сутки поступило 29 обращений о выходах зверей к людям. Бригады госохотинспекторов отстрелили 12 особей, сообщили в Бурприроднадзоре. Из-за медведей до 15 октября закрыты все экологические тропы и туристические маршруты в Тункинском национальном парке. Сообщается также, что число выходов медведей к поселкам Забайкалье выросло почти в 7 раз к показателям прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений. Медведи выходили к людям и в ряде других регионов. Основными причинами специалисты называют нехватку еды в лесу и высокую численность животных. Жители Свердловского поселка Монетный оставили без автобусов до Екатеринбурга. Пассажиры жалуются на плохую работу важного автобусного маршрута номер 117. С лета после смены перевозчика автобусное сообщение с Екатеринбургом и Березовским почти парализовано. Люди часами ждут на остановках, опаздывают на работу, не могут попасть к врачам, школьники на учебу, пишет Я-1. В управлении автодорог области признали проблемы и пояснили, что летом на конкурс на обслуживание маршрута 117 была всего одна заявка. Основной причиной невыполнения рейсов является острая нехватка водителей. Транспортной компании предписано срочно решать кадровую проблему. В Екатеринбурге участники международного фестиваля молодежи сдали более 40 литров крови. Выездная акция «Стань донором. Спаси жизнь» проводилась совместно с областной станцией переливания крови в парке Маяковского с 14 по 16 сентября. В ней участвовали около сотни представителей разных социальных групп и национальностей, рассказали в Минздраве области. Акция позволила увеличить запас регионального банка компонентов крови на десятки литров, пишет «Комсомольская правда». Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И о погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. На радио 7 только что Eurythmics The Miracle of Love. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 15:11 и далее на радио 7. Братья Гримм.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».
0: Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на Радио 7 повышает количество вкусной еды. Участвуйте, выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radio7.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты. По вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
12: Валя,

0: вами Радио Изи на 103.7 FM. Желаю всем великолепного рабочего настроения в этот четверг. На часах 15.20 в ближайшей музыкальной перспективе Сандра и сразу после Weekend и Daft Punk.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
11: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
12: Ну давай, ну заводись!
13: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
14: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
15: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, на часах 15:30. Далее на Радио Си Дермат Кеннеди, но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Новые антироссийские санкции США, которые СМИ прозвали адскими, осложнят мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Конгресс США одобрил законопроект о введении пошлины 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Между тем, в Штатах дорожает дизтопливо, а в Германии цены на него достигли нового рекорда – почти 2,5 евро за литр или 237 рублей в российской валюте. Об этом пишет газета «Ру», ссылаясь на немецкие СМИ. В свердловских магазинах тем временем неожиданно подорожали куриные яйца. Средняя стоимость десятка перевалила за 90 рублей. В Екатеринбурге цены достигают местами 130 рублей, пишет «Е1». В Екатеринбурге участники международного фестиваля молодежи сдали более 40 литров крови. Выездная акция «Стань донором, спаси жизнь» проводилась совместно с областной станцией переливания в парке Маяковского с 14 по 16 сентября, рассказали в Минздраве, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Заслужи ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Кайли Миноук, «In Your Eyes», еще «Garbage» и в самом начале Фил Коллинз.
1: Выборы 2024 года.

0: иногда очень известны, и говорит: да, мы беремся, но для того, чтобы нам починить сети, развивать, обновлять инфраструктуру коммунальную, нам нужно, чтобы нам, значит, вот эту надбавку инвестиционную в тариф включить, чтобы мы могли возвращать свои затраты. А в итоге это превращается в то, что люди платят и ничего не меняется. Вот в Свердловской области депутаты, 50 человек, проголосовали и установили график ремонта для нескольких десятков тысяч домов в Свердловской области. Без какого-либо аудита подробного, без расчетов, без составления смет. Установили плату, которая повышается, кстати говоря, каждый год. И каждый год вот этот фонд капитального ремонта заявляет о том, что денег не хватает. Первое. Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве. Поэтому мы выступаем за то, чтобы грядущее повышение, которое уже запланировали в этом году, вы только вдумайтесь, в этом году уже в январе повышали тарифы и еще будут повышать, но в октябре, когда пройдут выборы, когда вам уже некому будет задавать вопросы, это уже запланировано. И мы, наша партия «Справедливая Россия», наши кандидаты сегодня идут, собирают ваши подписи, дорогие земляки, в поддержку того, чтобы отменить повышение, которое запланировано, провести аудит, полный аудит того, что тратилось до сих пор, и только после этого принимать решение, чтобы мы остановили этот порочный круг ограбления, чтобы мы изменили вот этот порядок, сделали его справедливым. Прошу вас, присоединяйтесь. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы остановить грядущее октябрьское повышение тарифов на услуги ЖКХ. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: «Справедливая Россия» за заморозку тарифов ЖКХ.
0: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
2: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Кайли Миноук «In Your Eyes». На часах без 5:04, далее на радио Си Лиз Маклернан «Woman in Love», и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Думской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева. По данным парламентария, гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военных. Украина, в свою очередь, передала российской стороне 23 тела. Факт состоявшегося обмена подтвердили и со стороны Киева. Предыдущий обмен телами погибших проходил около месяца назад. Свердловская областная избирательная комиссия предупредила о фейке накануне старта голосования. По информации ЦИК, главам регионов России, а также руководителям посольств и консульств, приходит рассылка фейковых сообщений, якобы от имени главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. В тексте провокации содержится требование прекратить подготовку выборного процесса. Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию организована в штатном режиме, подчеркнули в Центр избиркоме. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио 7» спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, северо-западный ветер 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Wake and Diaz. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения. Далее на радио Зи Агата Кристи и сразу после Шабузи.
1: Реклама.
0: На радио Зи игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Реклама.
1: Вы слушаете «Радио Си», меня зовут Роман Калашников. Я сейчас нахожусь в Березовском в автоцентре «Восток», который уже более 15 лет на рынке. Здесь более 700 машин в наличии, целый такой автомобильный квартал со множеством брендов. Вот давайте, кстати, про бренды спросим у менеджера автоцентра «Восток», командор Карины. Здравствуйте, Карина, что у вас тут можно посмотреть?
2: Добрый день. Чинган, Юни, Дипал, Джейку, Аммода, Джейленд, ГАК, Лада. Также новинка в России – это Тенет Плюс.
1: Ну, то есть, получается, 9 автомобильных брендов в автоцентре «Восток». Можно повыбирать, посмотреть. Ну, и, я так понимаю, менеджеры помогут сориентироваться в выборе.
2: Да, у нас есть возможность клиента сориентировать по всем брендам. То есть если клиент не может подобрать себе автомобиль какого-то определенного бренда, его можно с легкостью проводить в другой салон, чтобы клиент мог пройти тест-драйв и ознакомиться с моделью. Также в нашей группе компаний можно пройти систему трейд-ин и также оформить автокредит, в том числе и действует рассрочка. У нас все максимально прозрачно, заключаемся мы по договору купли-продажи. То есть можно приехать, оценить и уехать уже в этот же день на новом автомобиле.
1: Слушайте, вопрос цен меня не отпускает, раз мы начали про это говорить. Можно чуть конкретнее, прям вот цифрами что-то?
2: В нашем дилерском центре можно приобрести новый автомобиль от 736 тысяч рублей, получить дополнительные аксессуары, подарки, такие как 3ТО и, например, зимние шины в подарок. Также есть на выбор для клиента очень большой пакет аксессуаров с максимально быстрой установкой и в дальнейшем эксплуатацией.
1: Очень скоро на «Радио Си» мы продолжим рассказывать про автоцентр «Восток».
0: «Радио Си».

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM и только что Эмилия. На часах 16.31 на Радио Зи новости Александра Короткова, спонсор ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Финогрупп.
1: Здравствуйте. Никакого материального эффекта от контактов России с США нет и не предвидится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, работу Вашингтона со многими странами можно назвать дипломатией тарифов, которые становятся ответом на любую отличную точку зрения. В это же время, в отличие от стран Европы, США готовы разговаривать, и добавил Сергей Лавров. Министра цитирует Коммерсант. Нетрезвый подросток в Свердловской области сел за руль автомобиля и поехал забирать маму из гостей. Нарушителя остановили сотрудники ГАИ. Мама, которая была на пассажирском сидении, заявила, что сама попросила сына приехать за ней. И на водителя, и на маму составлены административные протоколы, сообщили в Свердловской ГАИ. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10 и даже 15% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Наибольшее снижение цен произошло в бюджетных отелях Анталии, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финогрупп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finogrupp.ru.
0: И о погоде на Радио СИМ. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докера». За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
3: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Изи на 103.7 FM, на часах без 15.5. Золотую коллекцию я предлагаю послушать далее. В этом выпуске Шакира и Моби и в самом начале Рики и Повери.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
14: Запомню, чтобы не пропустить.
15: Запишу, чтобы не забыть.
14: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
15: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: золотые хиты на Радио Си и только что Шакира. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Катя Григорьева. Еще впереди на Радио Си Роксет, Spending My Time, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников. Напомню, что я нахожусь сейчас в Березовском, на Кольцевой 4, в автоцентре «Восток». Здесь множество автомобильных брендов. Конкретно вот сейчас я нахожусь в «Лада Восток». Мы общаемся с командор Кариной, менеджером, которая знает про «Лада» все. Давайте вот про «Ладу» и поговорим.
2: Конкретно про «Ладу», если рассказывать, в нашем дилерском центре представлены разные модели: «Лада Гранта», «Веста», «Искра», «Лада Ларгус», «Лада Нива Легенд» и «Нива Тревел». Данные модели представлены в кузове седан «Универсал Кросс» и, соответственно, с разными моторами и трансмиссией механика и автомат.
1: Но чуть раньше вы говорили, что в «Лада Восток» в Березовском можно купить «Ладу» за... по-моему, 736 тысяч рублей. Это что за модель?
2: Это стоимость за базовую версию «Лада Гранта» при учете также участия госпрограммы с максимальной выгодой. В данную комплектацию за 736 тысяч рублей будет входить электроусилитель, подушка безопасности водителя, передние стеклоподъемники, центральный замок.
1: Звучит прям заманчиво. Напомню, мы в «Лада Восток» в Березовском. Здесь же представлено большое количество брендов. Не только «Лада», есть из чего выбрать. Общаемся с менеджером Кариной. Расскажите, как добраться до вас.
2: Мы находимся на съезде с ЕКАДа. К нам очень удобно добраться. У нас очень хорошая и удобная парковка. На нашей большой территории находятся несколько брендов. В нашей группе компаний вы можете пройти тест-драйв на любом автомобиле, сделать расчеты по любому автомобилю, подобрать для себя комфортные платежи, акции, выбрать для себя подарки, которые вас полностью устроят. В нашей группе компаний работают сертифицированные и обученные сотрудники. При необходимости можно будет попить чай, кофе. У нас есть удобная зона отдыха. Приезжайте к нам в гости. Мы находимся по адресу город Березовский, улица Кольцевая, 4, строение 2.

0: В Екатеринбурге 1:06. Это Радио Си. Сейчас новости с Александрой Коротковой. Спонсор выпуска ООН «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков. Об этом СМИ сообщили в руководстве Союза биатлонистов России. Сергею Чепикову было 59 лет. Официальных заявлений о причинах смерти спортсмена и парламентария не было. Однако, по неофициальной информации, Сергей Чепиков в последнее время серьезно болел. В копилке спортсмена 6 олимпиад. На двух он выиграл золото, трижды становился серебряным призером и дважды на Олимпиадах завоевывал бронзу. Также Сергей Чепиков становился чемпионом мира по биатлону и обладателем Кубка мира. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентства ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Одессі. Музика з теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио «Россия. Золотые хиты». В Екатеринбурге 17:14. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного завершения рабочего дня. Что касается музыки, она будет прекрасной. «Ночные снайперы» дальше. 31-я весна. Это Радио «Си».
1: Выборы 2026.
2: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
3: В уходящем созыве Государственной Думы «Справедливую Россию» можно назвать партией здравого смысла. Справедливость – глубинная ценность нашего народа. И в законодательной работе, любой законодательный акт, любой документ нормативный, мы с моими товарищами по партии всегда оцениваем с точки зрения справедливо или несправедливо. Наша партия в уходящем созыве действительно показала, что программа, с которой мы выходили, она становится с каждым днем все более востребованной. И это можно проследить по некоторым законодательным инициативам, которые пробивали себе дорогу 10 лет, некоторые даже больше. Ну, во-первых, индексация пенсий для работающих пенсионеров. Более 200 раз выходили на трибуну я, мои товарищи, Валерий Карлович Гартунг, Сергей Михайлович Миронов, лидер нашей партии, и не уставали повторять, что это несправедливо, это нужно прекращать. И каждый раз выходили представители партии власти, которые говорили: да вы знаете, пенсия – это все-таки восстановление утраченного заработка. А поскольку люди продолжают работать, значит, им и индексация не нужна. И только после того, как Сергей Михайлович Миронов представил расчеты президенту нашей страны и показал, что на самом деле, когда пенсионера работающего лишают индексации, он как бы увольняется, чтобы получить индексацию, но продолжает работать и получать черную зарплату. И от этого теряет бюджет Российской Федерации. Когда президент увидел эти расчеты, он, конечно, дал распоряжение восстановить. И теперь встает другой вопрос. Да, все проголосовали сразу же. И министр вышел радостный и сказал, что сегодня самый счастливый день в моей жизни. Но те, кто следил за процессом, знают, что толкала эту тему только «Справедливая Россия». Только мы верили в то, что это можно изменить. И мы это изменили. Теперь возникает вопрос. За 10 лет накопили долги перед гражданами. Не додали каждому в среднем 450 тысяч рублей. И мы сегодня стоим на позиции. Это один из пунктов нашей предвыборной программы. Если это была несправедливая мера, удержали эти деньги, их надо вернуть. Может быть, не сразу, может быть, постепенно. Но этот долг государство должно признать и выплатить эти средства в конечном итоге. Следующий вопрос. Такой же долгий. Более 10 лет с самого начала основания нашей партии главным пунктом в программе было восстановить инструмент социальной справедливости, прогрессивную шкалу налогообложения. Когда богатые платят больше, а человек, у которого заработная плата на уровне прожиточного минимума, освобождается от налога, чтобы получить для себя возможность зарабатывать больше. И вот в этом взаимодействии, когда сильные помогают слабым, в этом и есть социальная справедливость, в которую верит наш народ.
4: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России». Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
0: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». Много транспорта в эти минуты на Восточной, от Советской до Малышева, на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Медленно движется фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, Серафима Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. И загружена автомагистральная от Проходного переулка до Бебеля.
5: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Сив. 17:22, и впереди классная новинка 2026. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Сегодня в Кировском филе минтая свежемороженое в блоке 499,99 за килограмм. Крупа гречневая ядрица экстра 79,99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Ограничен 22-660-00. 36-93.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: хит под названием «Дракула» на 103.7 FM. 17.29 на радио «Си». Выпуск новостей. С нами Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Алика Групп». Парк-квартал. Радиостанция.
1: Здравствуйте. Биатлониста и депутата Сергея Чепикова похоронят в Москве. Об этом порталу Е1 сообщили его помощники. Дата прощания пока неизвестна. Напомню, о смерти Сергея Чепикова стало известно около 2 часов назад. Ему было 59 лет. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллиона рублей изъяли в России за 1.5 года, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Среди примеров глава генпрокуратуры назвал экс-руководителя госпредприятия, занимавшего пост замгубернатора одного из регионов. У чиновника изъяли 28 машин, 9 земельных участков, а также 3 особняка и 24 других помещения. В Госдуме тем временем предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Авторы инициативы считают, что мера в том числе поможет обезопасить счета от мошенников, которые могут получить к ним доступ. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Для погоды. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Радио Си, а значит меньше слов и больше музыки. Золотую коллекцию этого часа откроет легенда от Стиви Вандера. I just called to say I love you. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
11: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты, медленно движется Щербакова от Прониной до Павлодарской. На Сибирском тракте заторы от переулка Активистов до Восточной. Пробка на Московской от Хомякова до Куйбышева. На Космонавтовской пересе автомобиля от Индустрии до Полевой. И на Машиностроителей от Красных Партизан до Донбасской.
1: Реклама.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 7. Это Радио СИП. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. Соболезнования семье и близким Сергея Чепикова выразили коллеги по Госдуме, городские власти, бывшие и действующие спортсмены. Глава города Алексей Орлов назвал Сергея Чепикова человеком эпохой, напомнил, что спортсмен был почетным гражданином Екатеринбурга, а также отметил работу Сергея Чепикова в области поддержки детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Спортсмены вспоминают исключительную скромность дважды олимпийского чемпиона и обладателя Кубка мира, с которым успели выступить за сборную страны на мировых биатлонных первенствах. Напомню, что Сергей Чепиков скончался сегодня. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Дом.

0: зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель?
1: Спасибо, я в Паривит.
2: Газобетон Паривит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Игра простая и одновременно увлекательная. Берите телефон, набирайте номер 235-103-7. Ваш звонок, если будет третьим, тогда получите в подарок пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony 6+. 235-103-7.
2: Реклама.
3: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная, 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте, 39,99 за 130 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным Яндекс.Карт, около 20 минут теряется на проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Пробка на объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. И медленно движется Московская от объездной до Волгоградской.
2: Реклама.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Это игра «Третий звонок». Наш номер 235-103-7. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Зовут вас?
1: Сергей.
0: Хорошее дело сделали. Сегодня вы дозвонились самым первым.
1: Супер, гуд.
0: А вы на неделе на это уже звонили? Мне кажется, голос знакомый.
1: Нет, не звонил, вот попытался. Очень хотел дозвониться, а у меня получилось.
0: Я вас поздравляю. Первый, это же здорово. Тем более, что можете стать третьим.
1: Благодарю за намек.
0: Угу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вас зовут?
2: Екатерина.
0: Вот и подошла ваша очередь, Катя, передавать приветы. Вы сегодня номер два.
2: Отлично, спасибо. Передаю привет моему сыночку Паше. Он сейчас играет в компьютер с друзьями. И мужу Алексею.
0: Прямо сейчас от компьютера отвлечется, от доты, от КС, что там еще есть?
2: Да-да-да, от Роблокса.
0: И прям послушает ваш привет. Хорошего вечера.
2: Спасибо и вам. До свидания.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Зовут вас?
3: Меня зовут Лариса.
0: 10 октября у вас будет прекрасная возможность оторваться на крутом концерте в космосе.
3: 10 октября?
0: Да, вы сегодня дозвонились третий.
3: Как неожиданно. У меня 11 октября день рождения.
0: Это я специально угадала. Чем вы заняты?
3: Я работаю флористом.
0: Вы весы по гороскопу, и у вас невероятно романтичная профессия.
3: Очень. Цветы заряжают, дарят позитивные эмоции, желание жить и наслаждаться жизнью каждый день.
0: Вы все про Радио Си сказали только что. Не только
3: да.
0: Про цветы.
3: И слушать Радио Си. Обожаю вас.
0: На правах рекламы вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
4: Реклама.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская 63. Акция до конца сентября этого года. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступает. Новый месяц, новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: С вами Леонид Филиппов, и в эту пятницу я отправляюсь в парк, квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону. На закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Great Snap.
1: Музыка, которую мы любим, это Радио Сиа. И впереди у нас песни, которым легко подпевать. Золотая коллекция Сиа, Роксет и Джо Дассен.
2: Выборы 2026.
3: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
4: По долгу своей работы я общаюсь в том числе с представителями транспортной отрасли, с теми, кто занимается перевозками, не только с пассажирами. Большинство-то, конечно, сталкиваются как пассажиры с проблемами транспорта. Но я разговариваю с теми, кто это организовывает. И предприниматели, которые занимаются этими перевозками, и многие чиновники в том числе, они говорят о том, что сегодня положение аховое. Потому что, ну вот смотрите, человеку надо в больницу утром поехать. Автобус может ходить там только вечером, во второй половине дня. Или там, например, ходить не каждый день. Вот даже между такими населенными пунктами, как, например, Ревда и Дегтярск, да, вот вроде бы там ехать-то, ну, полчаса максимум на автобусе. Не вышел автобус на линию, все, нету сообщения. И другого автобуса нет, и другого перевозчика нету. Почему? Потому что возникает проблема. Перевозчик говорит, мне невыгодно, потому что, ну, люди не платят, и тарифы такие, и цены на перевозку нам не делают, как бы, соответствующие, чтобы мы могли содержать тот транспорт, который у нас есть. Еще надо платить зарплату водителю, надо бензин где-то купить, надо запчасти и так далее, и так далее. Вы сами все это прекрасно понимаете. Возникает вопрос, транспортное обеспечение, пассажирский транспорт, это бизнес для нашего государства, это коммерция, это коммерческая, это экономическая история, или это социальная история, или это социальная гарантия, или это необходимость того, чтобы человек был довезен из одного пункта в другой пункт с определенной периодичностью. Позиция, на которых стоит «Справедливая Россия». Транспорт – это не коммерция, это социальная функция, это социальная гарантия. Убыточные маршруты должно погашать государство. Оно должно финансировать это. Но как это невыгодно, понимаете, вести в некоторые населенные наши пункты? Это социальная гарантия. Для этого должны быть предусмотрены финансирование в бюджете. Говорят, нет денег. Ну, давайте смотреть приоритеты. У нас на транспорт денег нет, а на бесконечные форумы, какие-то вот эти вот непонятные, значит, мероприятия, увеселительные зачастую, и многое-многое другое, на это находится. Да вы сократите пару министерств, которые просто штаны просиживают, и направьте эти деньги на транспортную, значит, услугу для населения. И тогда, может быть, население будет по-другому относиться к власти, и оно будет уважать как-то и свою страну, и своих людей, и будет видеть этот патриотизм не на словах, не на трибунах где-то там, не в телевизоре, а в своей жизни будет видеть, что к нам относятся по-милосердному, по справедливости. А сейчас, к сожалению, этого нет. И очень много обращений таких, когда, ну, просто люди уже в отчаянии, просто они говорят, ну, вы хотя бы на это внимание обратите, вы это видите или нет? Я всегда отвечаю, я это вижу. Но для того, чтобы ситуацию изменить, мне нужно не 28 депутатов. Мне нужны реальные рычаги управления, да, и не только мне, а в целом, как вот мы говорим о партии, они говорят, вот, вы там «Справедливая Россия». Все только разговаривайте, когда вы это все измените, вот, дорогие мои, когда власть дадите, реально, вот тогда изменим.
5: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
6: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
1: И о пробках. Спонсор у «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода».

0: Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Си, 103.7 FM, без 5.8 в Екатеринбурге, а Rush Pure Love — это начало часа следующего, а в конце этого музыка понятная без слов, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио СИФ. Сейчас выпуск новостей. Александра Короткова, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Губернатор Денис Паслер выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова. Отечественный спорт осиротел, а вместе с ним и вся Свердловская область, для которой Сергей Владимирович был не только спортивной гордостью, написал глава области в своих соцсетях. Он отметил умение Сергея Чепикова сплотить вокруг себя команду. Также Денис Паслер вспомнил о духе победителя и жизнелюбии, которые помогали спортсмену и депутату идти вперед. Соболезнования родным Сергея Чепикова выразили также мэр Алексей Орлов, депутаты Госдумы Антон Шипулин и Максим Иванов, депутаты ЗАГС Собрания области, Союз биатлонистов России, бывшие и действующие биатлонисты сборной России. Контент участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрал 1,5 миллиарда просмотров, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. На итоговой пресс-конференции он сообщил, что общий объем роликов составил 82 терабайта. Если качество видео 4К, то получится такой ролик, который надо смотреть непрерывно 1,5 года, цитирует Сергей Кириенко, Коммерсант Урал. Напомню, 17 сентября стало последним днем международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале 2027 года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал Time назвал Бэнкси. Официальный доллар на завтра 84,51, евро 97,50.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 12 минут 9 в Екатеринбурге. И прямо сейчас давайте узнаем, на что готов китайский автопром ради имиджа. Спонсор у нашей машины Хавейл Июль, официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль, Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: 20.13. Отличный вечер под отличную музыку. Маккензи Аромбо впереди, Сандра и Неприкасаемые. Это Радио Си.
4: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, 20.33. Зовут меня Катя Григорьева. И у меня завтра намечаются неожиданные препятствия на пути. А у вас сейчас узнаете от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: You shot me so damn well.